0: самое любимое время. Да. Конец мая, обожаю.
1: А я думал, утро понедельника.
0: Это уже какой-то, в детстве мы же ждали, да. Это какой-то такой рефлекс радоваться всегда в конце мая. Что все, впереди
1: каникулы,
0: ждут нас беззаботные летние дни.
1: Деньки.
0: Да, деньки. Ты знаешь, я недавно узнала, оказывается, в Корее дети заняты вообще весь день. Там они учатся с 8 до 5, а потом с 5.
1: Да.
0: Как же они, что там посещают? Что-то такое, да. Ладно, неважно. Какой-то... Ладно. Ханче, хванче, а нет, это блюдо. Ладно, неважно.
1: Ну,
0: в общем, они
1: посещают
0: там до 8, до 9, потом еще какие-то занятия, и все. Они вот прям до ночи, до часу ночи заняты, если это брать 9-10 классы, а начало учебного года у них 3 марта.
1: Ничего себе.
0: Да, и до февраля там периодически будут каникулы, и у них нет таких каникул, как у нас по 3 месяца летом.
1: Ну,
0: там только месяц они отдыхают. К чему я это говорю?
1: К чему?
0: Что нам повезло, что мы будем отдыхать 3.
1: Кто мы?
0: Учащиеся.
1: А, ну это ты, наверное, про детей все-таки.
0: Про детей,
1: те,
0: да.
1: Будут, и
0: что не надо никого водить.
1: И
0: там,
1: про родителей, у которых есть дети, которые учатся в школе. Да, понятно.
0: Да, да, да.
1: Да, это вот. Здорово.
0: Пожалуйста, не начинайте ремонты дорог. Хочется без пробок поездить, хотя бы понаслаждаться, немножечко хотя бы порадоваться жизни.
1: Ну а с другой стороны, хозяйка, смотри, ну тогда они будут постоянно дома.
0: Да.
1: Придется играть, что-то делать, придумывать.
0: Надо просто внушить детям, что ты как бы не любишь там, не то чтобы не любишь играть, что играть это плохо сказывается и отражается на организме взрослого человека.
1: Ты знаешь, я где-то, как-то мой товарищ, да, он говорит, я со своими детьми играю, знаешь, летом, говорит, в мавзолей, я, говорит, ложусь на диван, а они стоят.
0: Так это же в анекдоте.
1: Ну, понятное дело, я решил так тоже.
0: Что ты решил пошутить?
1: Да.
0: Тосечка, ты каждый год эту шутку одно и то же, одно и то же.
1: Ну, кто-то новенький вдруг нас не слушает.
0: Нам надо, кстати, про новенького. Ты слышал новость?
1: Какую?
0: Нам хотят новенького взять в эфир Васаби, да?
1: Да. Нет, не слышал.
0: Как это ты не слышал?
1: Не слышал.
0: Тебя разве не предупредили?
1: Нет.
0: А мне сказали, что тебя пару недель назад еще предупреждали. Вовсю ищут. Так что, ребят, нам требуется третий ведущий. Вперед.
1: Ну, посмотрим.
0: Присылайте свои резюме. По номеру телефона 8 700 107 10 22.
1: Знаешь, я хотел сказать тебе, много таких было.
0: А чего ты так ревнуешь? Наоборот, хорошо же.
1: Конечно, хорошо.
0: Вот, одного не будет, уже будут двое.
1: Немножечко...
0: Как возможно, это? Весь наш с тобой негатив, направленный друг на друга,
1: выльется в него.
0: Да, да. Ну, ребят, всем доброе утро. С вами Эльвира Азарова.
1: Полный...
0: С вами Антон Павлов. Замолчи.
1: Да, ладно.
0: Вот, мы стартуем прямо сейчас.
1: Всем
0: сейчас
1: доброе
0: будем
1: утро,
0: просыпаться
1: наши.
0: Вместе. А тема сегодня такая: самое лучшее и худшее воспоминание из школьной жизни. Вот.
1: А, да, мы знаем, что мы брали эту тему.
0: Мы брали ее полтора года назад.
1: Ну да, да, да. Ну, то есть, да, так, я говорю, то есть, ну, ничего страшного.
0: Ну, к чему ты это?
1: Ну, знаешь, кто-то может сказать, о, эта тема уже была. Но...
0: Полтора года назад она была.
1: Ну да.
0: Мы на прошлой неделе озвучивали тему, которая была у нас 3 месяца назад, и ты не парился. Вот к чему вот эти подробности, скажи? И почему ты сегодня одет, как какой-то капитан круизной полиции? Да ты пытаешься хантавирус спугнуть. Почему вот это? Капитан вот этой вот на круизном лайнере, вот там ты пришел кого-то там досматривать, там это...
1: Ты уверен?
0: Нет,
1: ты
0: думаешь, полиция так... круизного
1: ты
0: лайнера.
1: Думаешь, они так выглядят?
0: Они
1: да?
0: так и выглядят, да, я видела в клипах, видео вот в этих вот западных, европейских.
1: В клипах, да?
0: В клипах как... и видео, в новостях видела, в новостях, да.
1: Ну, спасибо.
0: Вот.
1: Все
0: видела.
1: Все, у меня
0: ребята,
1: униформа.
0: В общем, напишите, вспоминайте самое лучшее и худшее воспоминание из школьной жизни.
1: Давайте сегодня
0: вот для меня самое лучшее воспоминание, когда я просто сбегала с уроков. Вот это самые лучшие. А когда я сбегала с уроков с мальчиком, который мне нравится, вообще ништяк.
1: Нет.
0: Это лучшие воспоминания. Да. Худшие воспоминания, наверное, когда мы готовили салат оливье на уроках труда, и нам ничего не доставалось, мы готовили целую чашку, и у нас тогда учителем по трудам был завуч, и она просто забирала этот тазик
1: домой.
0: Оливье себе, да, потом я единственная, кто сказал, а почему вы нам не оставите? Она сказала, у тебя и так щеки трясутся, куда тебе? И это был... И вот, знаешь, не тот момент, когда она забрала тазик оливье, а тот момент, когда она сказала, куда тебе, у тебя и так щеки трясутся.
1: Напророчила, да?
0: Вот. Вот, вот это было очень обидно и больно. Вот заметь, у меня все плохие воспоминания связаны с тем, что мне отказали в еде.
1: Да.
0: Или где меня назвали жирной.
1: Ну,
0: вот. А самое лучшее, это как будто связанное с каким-то мужчиной, любовью.
1: Да.
0: Не то. Сейчас фемки меня не поймут.
1: Кто?
0: Феминистки.
1: Ну, я понял, фемки.
0: Вот, они сейчас не меня... Ну, это же мои сестры.
1: Да.
0: Почему-то все же слушатели, мужчины считают,
1: думаю,
0: что я какая-то отбитая
1: ярая,
0: феминистка.
1: Ярая, да, прям.
0: Да, вот.
1: Хотя совершенно не так.
0: Это не совершенно и так, да. Ладно, ребят, пишите, а у тебя есть самое лучшее и худшее воспоминание?
1: Ты знаешь, я вот сейчас попытался, когда ты сказала про худшее воспоминание, я начал копаться, и мне стало так противно, не хочу я туда возвращаться.
0: Куда?
1: Ну, вот в эти воспоминания самые худшие, знаешь, там прям жесть, я...
0: Да?
1: Да, хорошо, что это... Ну...
0: Ну, давай.
1: Ну, они такие прям очень, знаешь...
0: Неприятные.
1: Неприятные, да. После...
0: Тебя повязали в школе? По малолетке загремел.
1: Не совсем.
0: Ну, это что может быть?
1: Ну, мы подрались с парнем, а у него было плохое здоровье, он потерял сознание. И...
0: Кто-то в драке с тобой потерял сознание?
1: Да.
0: Антон,
1: я
0: всегда знала, что ты накидываешь, но не настолько.
1: Знаешь еще, что самое страшное? С одного удара.
0: Ты с одного удара уложил.
1: Ну, вот так получилось. Понимаешь, у ребенка просто, как оказалось, у него плохо со здоровьем. Я не знал.
0: И как часто ты бил в своем детстве больных? Я же говорила, ты не рукопожатный. Что-то в тебе есть такое, знаешь, вот где-то вот ты хлюздишь вот этим лиловым глазом.
1: Ты что несешь, я тебе тут признаюсь.
0: Ну ладно, хорошо. Так, это было худшее воспоминание.
1: Это очень худшее воспоминание, потому что...
0: Когда девчонка показала титьки. Все, у тебя вот только это. Да, все. Если у меня связано с едой... Примитив!
1: Так.
0: Два примитивных человека у микрофона. У меня все связано с едой, у тебя связано это. Титьки показала, не титьки не показала.
1: Ну, мне кажется, мое хобби интересней.
0: Да?
1: Да.
0: Ну, хотя да. Но я бы не хотела, чтобы твое хобби было у меня, моим.
1: Ну, хотя да. Это было бы странно.
0: Нет, а лучшее воспоминание?
1: А лучшее, наверное, все-таки я могу сказать так, да, это когда меня отправляли в пионерский лагерь, да, то есть... Сначала мне, конечно же, как и любому другому ребенку, было страшно, потому что дети во дворе говорили, ой, там то происходит. А потом ты приезжал в лагерь, и там просто здорово.
0: О, я вспомнила свою детскую травму.
1: Давай.
0: Вспомнила, надо же травмы проговаривать. Меня не отправляли в детский лагерь, хотя я очень сильно хотела. Мне говорили, а вдруг к тебе будет кто-то приставать. И меня отправили на 3 месяца к бабушке, где ко мне реально приставал мой дядя. Класс!
1: Вообще, не туда ехать. Это что-то не очень хорошее воспоминание.
0: Я же говорю, это травма,
1: да,
0: я предупредила всех. Да. Но это же моя, опять же, травма,
1: да.
0: Ничего страшного.
1: Но знаешь, я тебе скажу, в пионерской...
0: А он уже умер!
1: А, да?
0: Да, все нормально, он уже там.
1: А, ну то есть...
0: Горит в аду.
1: Вселенная разобралась.
0: Разобралась, да, она такая, так, Иречку мою обижал.
1: Да.
0: На тебе, получай!
1: Сколько он еще прожил?
0: Ну, я не помню, сколько он прожил, но 10 лет после этого.
1: Вот видишь.
0: Вот.
1: Унесла его.
0: Никто меня не обижает, ребят. 10 лет спустя глядишь и...
1: Как
0: моменто
1: говорят...
0: море. Или как говорят? Море моменти. Моменти море.
1: Моменто море.
0: А, моменто море. Это же как бы итальянский,
1: да.
0: Я же не особо в нем. Вот, все, ребят.
1: Но
0: я вспомнила свою травму, ты понимаешь? Меня в лагерь не отпускали, боялись, что я там потеряю свою честь.
1: И молодость.
0: Ну, как молодость.
1: А, да, нет,
0: я была ребенком.
1: Да.
0: Вот. Я была молода.
1: Ты знаешь, я просто вспоминаю, да, в тот момент, когда я вот первый раз поехал в пионерский лагерь, тогда был популярен очень сильно MC Hammer. Я именно для себя там открыл вот эти вот замечательные треки, там Tula Jet или еще что-то, да. Ну, это было здорово. Вот так поделился.
0: Какие разные жизни у нас были. То есть,
1: да.
0: Так подожди, так вот с мальчиком ты подрался. Тебя потом все повязали?
1: Не-не-не.
0: На учет поставили?
1: Смотри, ну, тут как бы... Здесь у меня уже другое воспоминание хорошее. Я обставил так все, что мне просто получилось извиниться перед ним
0: обставил,
1: и его...
0: Обставил? А каким образом ты обставил?
1: Смотри.
0: Ты уже тогда, да, вот умел выкручиваться?
1: Ну, приходилось. Понимаешь, потому что я знал, если мои родители узнают, то у меня очень была властная бабушка, и у меня, ты знаешь, какая мама, да?

0: пришлось извиниться. Родители
1: можно
0: мои
1: было
0: так
1: сразу же.
0: Ты же узнавала, как ты это обставил.
1: Все, без вот этого, знаешь.
0: Без вот этого,
1: не надо меня дразнить. Антон, ты сейчас один останешься. Что делать, ребята? Ухо страшно болит. Значит так, простыла я. Сейчас подожди.
0: Жалобы тайм.
1: Слушайте внимательно. Ребят, смотрите, симптомы такие. Простыла я 2,5 недели назад. Да? До сих пор закладывает нос, хотя у меня раньше там неделю поболело и все. И теперь у меня сильно стало болеть ухо. Вот сейчас мы ведем, и оно прям так, вот как в детстве болит, вот как вот прям детство вспоминается.
0: Я тебе говорю, сходи к бабке, она тебе вот так покрутит,
1: болит,
0: вот так вокруг уха.
1: Да, уйдите со своими бабками. Значит, болит это ухо, и вот так вот как будто в горло и куда-то туда в глубину уходит, аж как будто в мозг куда-то. Ничего. Но в нижнюю часть мозга. Вот так болит.
0: А как это ты так разобралась?
1: В общем, ребят, скажите, что мне делать, а?
0: А как ты разобралась, что в нижнюю
1: часть? Вот сейчас
0: часть
1: я разговариваю, оно туда так... На прошлой неделе было...
0: Ты чувствуешь мозг?
1: Что-то трещало, а потом так тук-тук-тук-тук-тук.
0: Ты прям мозг чувствуешь, да?
1: Ну, что-то нижнюю часть мозга.
0: Я просто даже не понимаю, как...
1: Как будто в пищевод куда-то. Можно... А пищевод это же не мозг. Ну ладно,
0: как
1: в общем, туда куда-то
0: уходит. Мозг?
1: В общем, ребят, давайте советуйте, давайте лечите меня. Так, что нам написали вы? Ой, ребята, я хочу к вам третий, мне 37, я даже говорила уже в микрофон на радио. Анечка, ты понимаешь, что мы ищем третьего мальчика?
0: Да, тут как бы...
1: Девочкам тут не место.
0: Тебе тут сразу... Понимаешь, что может быть хуже меня? Для хозяйки это еще одна девочка. Она же все сразу, ее участь ясна. Мне, я могу так, не поминайте лихом.
1: Да, Саят, прекрати спамить. Он знаешь, он присылает сообщение на каждую нашу фразу.
0: А, ты знаешь, есть
1: прекращай.
0: Такие...
1: Ухо болит, говорит, это к большим деньгам. Ну да, конечно же.
0: Тогда у нее, если сильно болит, к очень большим.
1: Все, ребят, пишите нам.
0: Пишите
1: самые лучшие и худшие воспоминания из школьной жизни.
0: 8-700-107-10-22.
1: Да, у нас гороскоп.
2: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп. Утасарова и Павлова.
1: Так, это гороскоп на сегодня. Сегодня у нас 18 мая, понедельник, так. Время 08:13.
0: Угу.
1: Гороскоп.
0: Гороскоп.
1: Овны.
0: Давай.
1: Энергия дня поможет взять инициативу, но в финансах не спешите с решениями. Дома важны мягкость и спокойный тон.
0: Телец. Тельцы. Подходящий день для пересмотра финансов и поиска нового дохода. Вечер лучше посвятить семье и спокойному разговору.
1: Близнецы. День пройдет в общении и новостях. Будьте настойчивы в важных вопросах и избегайте сплетен.
0: Раки. Работайте в комфортном темпе. Это даст лучший результат. Проверьте счета и уделите внимание близкому человеку.
1: Львы. Хороший день для лидерства и обсуждения финансовых условий. Полезно строить совместные планы на будущее.
0: Девы. Внимательность поможет избежать лишних трат. Не берите на себя чужие обязанности, берегите силы.
1: Весы. Не спешите с покупками и будьте... А-а-а! Сейчас, подождите.
0: Что
1: ухо,
0: это?
1: Ухо стрельнуло.
0: А, я думал, мини...
1: Прям стрельнуло.
0: Мини-оржазм.
1: А он не так у меня звучит.
0: А, да?
1: Да. Весы, не спешите с покупками и будьте готовы изменить планы. Спокойствие в разговорах принесет больше пользы, чем споры.
0: Скорпионы, новые задачи окажутся полезным опытом. Держите планы при себе и не поддавайтесь эмоциям.
1: Стрельцы, дисциплина сегодня приведет к хорошему результату. Финансовые решения могут оказаться удачными надолго.
0: Козероги, утренняя идея способна принести доход. День подходит для планирования и серьезных разговоров.
1: Водолеи, избегайте денежных тем с друзьями. Нестандартные предложения внимательно проверяйте перед согласием.
0: Рыбы, не рискуйте деньгами и избегайте спонтанных покупок. Вечер лучше посвятить отдыху и восстановлению сил.
1: Ребята, напишите, тема такая. Самое лучшее и худшее воспоминание из школьной жизни.
0: 8-700-107-102-2.

0: кажется, эту перебивку надо менять.
1: А как?
0: Слышал там это, значит, Бекки? Не очень, не нравится. Она какая-то архаичная, какая-то старомодная.
1: Ну, давай попросим нашего саунд-продюсера, пусть поменяет.
0: Да, поменяем.
1: Все заставки.
0: Он на это не подпишется. Так, ребят, новости. Бритни Спирс напугала посетителей ресторана. По словам очевидцев, во время ужина певица громко разговаривала, кричала и даже лаяла, а затем взяла со стола нож и прошлась с ножом по залу, чем сильно напугала народ. Стоит напомнить, что Бритни не так давно вышла из рехаба, но она опять себя ведет абсолютно неадекватно.
1: Какая женщина держит народ в напряжении?
0: Ну, можно если и так сказать.
1: С другой стороны посмотреть, да, ну как бы, да, убрать.
0: Мне ее так жалко.
1: Конечно, я об этом же.
0: Вообще, я вот заметила, вот многие артисты очень супер популярные, просто иконы сцены, скажем так, да, они как будто не выдерживают этой популярности, или они уже изначально немножечко с приветом, что ли.
1: Ты знаешь, может быть, сама популярность, да, и всевозможные...
0: Я думаю, что это последствия каких-то препаратов.
1: Да, каких-то, да, вот...
0: Препаратов. Они же могут поменять вообще чуть ли не кору головного мозга.
1: Да.
0: Ладно, идем дальше.
1: Вот знаешь, просто вот я вспомню, всегда вспоминаю твои слова, да, я тоже пересматриваю те выступления, где она просто шикарна, она действительно легенда. И что с ней стало? Это вот, вообще, это, конечно, очень жаль.
0: Так, подождите.
1: Дальше. Прискорбно.
0: Мне кто-то позвонил. Не звоните мне, пожалуйста.
1: А это, наверное, тебе уже с медицинской скорой помощи.
0: Все нормально. Так. Так. Мем прошлой недели.
1: Какой?
0: Российская актриса, скажем так, взрослых фильмов.
1: Их
0: обычно называют порно-актриса, ладно. Мэри Рок пообещала футболисту Матвею Сафонову жаркую ночь за каждый сейв в финале Лиги чемпионов. И все бы ничего, только это увидела его жена и тут же прислала свою ответочку.
1: Так.
0: Вот так больше никогда не делайте, девочки, никогда. Если вашему мужу вот так вот пишут, а он еще человек публичный,
1: популярный,
0: а может быть даже и не популярный, неважно.
1: Но она
0: не надо
1: сейчас...
0: жене вмешиваться в это все, да, и публично обращаться к этой девушке. Что сделала, значит, супруга футболиста?
1: Так.
0: Она написала следующее. Она не подозревает, что жаркие ночи для него – это решение кроссвордов. Уже, да, уже вот такой себе. Да. Просмотр «Что, где, когда» и отбой в 23:30, потому что ему утром вставать на тренировку. Отреагировала жена вратаря.
1: Да.
0: Ну, точнее, давайте полный текст процитирую. Значит, Кондраа пишет следующее.
1: Давай.
0: Порно-актриса пожелала моему мужу удачи в финале Лиги чемпионов и пообещала за каждый сейв жаркую... Сейф, неважно. Жаркую ночь. Она не подозревает, что жаркие ночи для моего мужа — это решение кроссвордов. Просмотр «Что, где, когда» и отбой в 23:30, потому что ему утром вставать на тренировку.
1: Ну, это она так думает.
0: Да, а муж, наверное, уже там как-то замечтался.
1: Да, вот представляешь? Уже засейвился.
0: Да, а тут такая горячая штучка, вот она вот так вот выкладывает такую жаркую фотку.
1: Оу.
0: Понимаешь?
1: Ага, да.
0: И обещает ему вот там
1: реально
0: много
1: жарко.
0: Всего. Да, много всего.
1: Но... Я бы старался в футбольном матче ради этого.
0: Да какой там у тебя отбой в 23:30? Ты о чем?
1: У меня?
0: Ты должен посмотреть, что, где, когда.
1: Да.
0: Но я считаю, что жена опозорила и себя, и его глупо было, в принципе, вестись на какую-то вот эту вот девчонку, да, которая снимается в таких фильмах для взрослых. Но это глупо было.
1: Ну, теперь,
0: вообще,
1: понимаешь,
0: надо было никак на это не реагировать.
1: Смотри, нет, понимаешь, просто когда она ему такое пообещала, у него рейтинг сразу взлетел, и все такие: вау, какая новость,
0: прикольно. А жена сразу, как
1: обычно,
0: обломала.
1: Жена раз такая вошла и обратно. То есть, ну, как бы, так себе хайп.
0: А если бы вот с тобой такое приключилось?
1: Ой, не хотел бы я.
0: Ну, вот как бы ты отреагировал?
1: Я, прикинь, даже не знаю.
0: Разочаровался бы в жене?
1: Мне вообще бы просто было бы стыдно. Я не знаю, Элечка. Я вот
0: ты
1: просто
0: бы плакал, потому что женат?
1: Да.
0: Ну, это вполне возможно.
1: Нет, мне просто, я даже не знаю, как бы я отреагировал.
0: Но мне кажется, как будто бы ты очень сильно разозлился бы почему-то
1: у
0: именно на жену.
1: У меня бы рука-лицо была бы точно просто за нее.
0: Ладно, идем дальше. В Китае показали экономику замкнутого цикла.
1: Так, это как?
0: Берите на вооружение, ребят. Безработные парни идут в курьеры. Девушки идут в стримерши. Курьеры донатят стримершам, а те тратят деньги на доставку и онлайн-покупки, снова обеспечивая курьеров работой. как тебе такое? Запутался?
1: Да, немножечко. Ну, понял, да, циркуляция
0: денег. Это экономика замкнутого цикла, да? То есть безработные парни идут на работу в курьеры, да? Девушки идут в стримерши, курьеры донатят стримершам, смотрят их эфиры, а те тратят деньги на доставку и онлайн-покупки через этих же курьеров, снова обеспечивая курьеров работой.
1: Только
0: круговорот денег.
1: Ну, помимо этого, я думаю, там еще другие тоже...
0: Ладно, не будем это обсуждать, да, это не наше, мы не понимаем, видите, как мы не разбираемся в финансах, да, вот в этой экономике, да, вот просто как свиньи в апельсинах. А поведение мэра...
1: А что, апельсины, они не любят апельсины, свиньи?
0: Ну, они же не разбираются в них.
1: Ну, они же...
0: Это такое выражение, то есть ты должен был знать.
1: Нет, первый раз.
0: За все эти поговорочки вот каждое утро тут выдаешь нам.
1: Я даже не знал.
0: Поведение Мэрайи Кэрри на показе Гуччи встревожило фанатов. Я тоже посмотрела это видео.
1: Да, я в шоке.
0: Это просто жесть. 56-летняя артистка с трудом передвигается, держится за руки своих двух ассистентов, и даже пальто ей помогала снимать команда. Таблоиды предположили, что все дело в последствиях биполярного расстройства личности, которое у артистки диагностировали в 2001 году. Звезда принимает очень сильнодействующие препараты.
1: Вообще
0: жесть какая, как мне ее жалко. Вот тоже, да, вот такая вот артистка классная.
1: Да. А ты видела, да, пару вот, почему-то с Мэрайей Кэрри в последнее время, да, вот часто такие новости, то она выходит где-то пьет, поет вообще не в попад, где-то в ночном клубе выступала она там, то есть тут непонятно, да, уже...
0: Так, идем дальше. Значит, алматинец обратился в полицию из-за бывшей, которая преследовала его.
1: Сталкинг.
0: Да, да. По словам алматинца, экс-возлюбленная никак не может смириться с расставанием и буквально преследует его в попытках вернуть отношения. Проблема в том, что мужчина уже женат и, как он сам заявил, хочет сохранить семью, а не получить второй сезон «Санта-Барбары» у себя дома. Мужчина обратился в полицию с заявлением о сталкинге. Сейчас обращение находится в производстве, официальные меры в отношении женщины пока не приняты. Как рассказали в полиции, с начала года в Алматы уже поступило 24 обращения, связанных со сталкингом. По нескольким случаям возбуждены уголовные дела. Возможно, вот эти все 24 обращения, это все-таки
1: мужчины.
0: Там, где мужчины преследуют,
1: конечно,
0: да, женщины. Вот и один случай, когда девушка. Ну, это опять же я фантазирую.
1: Это,
0: да,
1: да, наши предположения.
0: Да-да-да. Вот, и говорят, что бывшая знала о нем больше, чем банковские приложения и Google Maps вместе взятые.
1: Ну, иногда бывает, да,
0: да,
1: такое, потому
0: сейчас
1: что...
0: дело находится в производстве, и будем дальше следить за этой всей историей. Но вот тут пишут в комментариях, что позор мужчине, позор мужчине. Вот я не знаю, девчонки,
1: я
0: вроде как
1: знаю.
0: Вот вы сейчас говорите, мы феминистки, мы все, мы вот мы за то, чтобы женщина, там она, значит, равенство, не... Ладно, это все понятно, но почему мужчину за сталкинг можно привлечь,
1: а женщину
0: нет?
1: Ты
0: то
1: знаешь,
0: есть сталкинг, он не делится же как-то по половому
1: признаку. Да.
0: Я считаю, что она должна ответить за свои
1: все
0: действия.
1: Верно.
0: Все. Нужно уметь расставаться.
1: Да, вот это точно.
0: Вот. А когда она его преследует, знает
1: все. А поверь
0: все...
1: мне, я знаю, что есть такие женщины, которые могут так делать.
0: Но если она
1: есть
0: так делает, такие, значит, у нее не все в порядке с головой.
1: Я тебе скажу так, да. Есть такие,
0: и
1: которые
0: она, значит,
1: даже...
0: способна на многое.
1: Есть, которые даже привораживают, ты понимаешь?
0: Ну, привораживают, это ерунда полная.
1: Подожди, я
0: привораживала Джастина Тимберлейка.
1: Стоп, я тебе не в этом смысле говорю. То есть это уже в голове не все в порядке, если ты привораживаешь, понимаешь?
0: Да, тебе надо просто лечиться.
1: То есть против воли человека она хочет, чтобы он был с ней. Это уже странно. Что самое интересное, ты говоришь, привораживала Джастина Тимберлейка.
0: Да.
1: Это разные вещи, понимаешь, Элечка, вот ты говоришь об одном. В моей практике я видел, как люди просто менялись на глазах.
0: Да?
1: Конечно, да.
0: Это работает?
1: Это очень сильно работает.
0: А ты умеешь делать эти привороты?
1: Ну, я
0: честно
1: не хочу.
0: Скажи.
1: Но
0: ты умеешь.
1: Можно сделать.
0: Сделай, пожалуйста,
1: нет.
0: У меня есть цель.
1: Нет, это ужасная практика, поэтому я вообще... обеими конечностями своими.
0: Да ладно, ты такой продажный, тебе вон деньги покажи, пойдешь.
1: Ты понимаешь, на самом деле я сталкивался с таким, я видел, это не очень хорошая вещь. Почему? Потому что люди, которые живут между собой, да, ну вот,
0: да.
1: Ну там девушка сначала, она думает, что классно все, да. На самом деле у них очень нездоровые отношения возникают, то есть они и вместе не могут, и порознь не могут. Это, знаешь, такие вот прям эмоциональные качели. И они так и будут до конца вместе, то есть
0: да.
1: Пока,
0: угу.
1: Ну вот, пока в один момент, если она сама не одумается и не придет опять, попросит отворожить. тогда только что-то получится.
0: О, как ты в этом разбираешься?
1: Потому
0: то есть
1: что...
0: в экономике нет, а в приворотах всяких, да?
1: Ну, вот так. У меня же мама тоже
0: занималась. А расклады Таро?
1: Это каждый человек может научиться.
0: Тебе от мамы передалось, да? Надо же. А бабушка тогда чем занималась?
1: О, бабушка была...
0: А там же есть черная, белая магия. У вас какая была? Черно-белая или черная, или белая?
1: На самом деле...
0: Цветная.
1: Разноцветная, ага.
0: Радужная.
1: Хорошо. Вообще суперочка.
0: Где там, ну, как бы, приветствуется все.
1: Ничем не брезгуют.
0: Всем доброе утро, ребят. Мы продолжаем.
2: Весна. Утро.

0: весна. Утро. Васаби.
1: Ну что ж, да, это васаби. Вот, вот такие
2: мы
1: новости
2: продолжаем,
1: прошли. А тема у нас сегодня замечательно школьная. Да, самые лучшие и самые худшие воспоминания.
2: Переходим к вашим сообщениям, да. Любимые мои. Так,
1: давай.
2: Анонимно. Озвучьте. Хорошо.
1: У нас, ребят, если озвучим. Вы хотите, все анонимно, в принципе.
2: А самое лучшее воспоминание по школе. Я кинул хлопушку с третьего этажа в лестничный пролет, а по нему поднималась завуч, и хлопушка взорвалась у нее в волосах. А наказали других. Худшее на летних каникулах собирали виноград, пообещав за это деньги, но потом не заплатили. Отработали мы бесплатно.
1: Ой, это же классика.
2: А ты не признался. Вот есть же такое, вот, когда в фильмах такие сцены, ты должен
1: такой
2: был, тебя должна терзать совесть была.
1: Это я
2: ты
1: сделал.
2: Должен был, да, признаться.
1: Я тебе скажу, никто так не делает.
2: Доброе утро. В третьем классе я вышла в школьный двор на перемене, и там старшеклассник завел мотоцикл, не удержал, и он поехал без него прямо в меня. Повезло, что другой ученик старшего класса меня оттолкнул, и меня мотоцикл не сбил. После этого жутко боюсь звуков мотоцикла, мопеда до жути.
1: Да, вот это
2: жесть
1: тоже
2: какая, жесть, да, какая. Вот тоже травма, да. Привет, васаби, со школьных годов очень много воспоминаний, и это как будто самый душевный период жизни. И эти все воспоминания были разблокированы на концерте Солана. Было супер. Что за Солана?
1: А, это вот приезжали.
2: Солана, это что?
1: Солана, это фестиваль вот недавно произошел.
2: Солана он называется?
1: Да, где выступали все звезды. Никор Шрезингер, да, потом Тимбалэнд.
2: А почему я об этом не знаю?
1: Ты что? Весь город знал об этом. Потом
2: весь
1: там
2: город?
1: Фло Райда, Тайга были.
2: Я тоже в городе.
1: Баста Раймс.
2: А где проходил концерт?
1: На центральном стадионе.
2: Так это недалеко от моего дома, и я не знала.
1: Или не на центральном стадионе. Вот я тоже, это, по-моему, на центральном стадионе.
2: А вот пишут центральный стадион,
1: да, вот.
2: Концерт. А почему его за центрального живу
1: и
2: не знаю?
1: Пол Ньюман был вот... Ну, ты знаешь, я вот, Элечка, послушал, да, опять же таки, я скажу так, новость, это, мнения разделились, кто говорит, это было здорово, кто-то было ну, говорит, не очень,
2: не
1: потому
2: очень,
1: что,
2: да,
1: между сетами, между артистами были диджейские сеты по 20-30 минут, люди
2: ой, это
1: устали,
2: очень долго.
1: Потом все равно было прохладно, хоть и плюс 14, да, и это все долго, говорят, в час ночи он закончился.
2: Прохладно, говорит, хоть и плюс 14, но плюс 14
1: некоторые
2: это
1: говорят.
2: Прохладно.
1: Да.
2: Так, доброе утро, мои васаби. Элечка, я вот думаю, наверное, ваш диагноз это хантавирус. Неправда, это мой брат виноват. Короче,
1: рассказывают.
2: Три недели назад пришел ко мне пообедать. И потом, значит, пообедал и ушел.
1: А он сейчас ее слушает, брат, кстати.
2: Да, слушает, да. Вот это тебе привет, неблагодарный.
1: Привет.
2: Значит, да. Он, значит, у меня пообедал. Потом вечером мне пишет, говорит. Я, говорит, этот...
1: Запахи
2: не чувствую. Я говорю, а что ж ты к нам пришел?
1: Проверить.
2: Понимаешь? Нет, он поесть пришел, там был вкусный обед.
1: А.
2: Все, я, значит, его отругала, и вот я вот заболела, и вот до сих пор никак не выздоравливаю.
1: Ну, он пошел до анализа, и ему сказали.
2: Я думаю, что у него ковид. Да.
1: Да.
2: Вот, ковид.
1: Ты сюда его притащила теперь?
2: Давным-давно.
1: Это началось.
2: У тебя тоже насморк, и вот у Ержи она. А я пришла, от него это, значит, подхватила эту бациллу и принесла на работу. Все, а мы здесь вот у микрофона и тесная студия.
1: Какая же ты. Кстати, я недавно задыхался, когда в больницу попал.
2: Вот-вот-вот, это да, это вот ты чуть не умер от ковида.
1: Ты вообще что ли?
2: А это винить моего брата. Ренат, тебе привет. Вот. Доброе утро. Он этот нулевой пациент нашей компании.
1: Ты побольше говори.
2: А может быть, он хантавирус нам принес, я не знаю.
1: Ты что несешь?
2: Ну, смотри.
1: А он что, нюхает какашки грызунов?
2: Нет, его кто-то заразил тоже.
1: А от человека к человеку уже вроде плохо.
2: Почему? Он не как твой братишка, Тосечка. Мой брат не нюхает какашки грызунов.
1: Нет, ну просто хантавирус только так передается, по-моему.
2: А, серьезно? Если понюхать какашки грызунов?
1: Да.
2: А я не знала. Он же еще так, от человека к человеку стал передаваться.
1: Ну, я где-то читал в
2: новостях. Вот я сейчас разговариваю, и у меня уже нос заложило. Вот третья неделя пошла, впервые
1: просто
2: такое, ухо болит.
1: Почему у меня всегда сразу о плохом? Нет, чтобы думать, да, обычная ангина, все скоро
2: нет,
1: пройдет.
2: Нет, не ангина. Нет, это какой-то необычный вирус. Я вот необычно как-то болею в этот раз. Так, доброе утро. Моим одним из лучших воспоминаний со школы было то, как я прыгала с окна. Просто потому, что мне было лень заходить в кабинет на первом этаже через главный вход. Прыгала и заходила я в него, кстати, около трех раз. После чего заставили писать объяснительную, но смех мамы после школы был неописуемый.
1: Ну да.
2: Доброе утро. Эля, сходите к врачу. Похоже на внутренний отит. Нельзя затягивать. Это... О, да, вот у меня вот булькает, что-то
1: вот
2: ухо болит.
1: Вот отит, я тоже подумал.
2: Ребят,
1: сразу,
2: еле работаю. Еле... Мы еще в наушниках, оно прям вибрирует у
1: Смотри,
2: меня.
1: У тебя просто отит. А если Точечка. Быстро говорить, у тебя просто отит.
2: Очень смешно. Да. Точечка, отпусти меня, пожалуйста, чуть пораньше. Я пойду к лору.
1: Отпустить?
2: В 10:30.
1: А, отпустить?
2: Да. Точечка, я не твой сокамерник.
1: Опустите, это ты наоборот делаешь.
2: Да, в 10:30 у меня прием к лору, я сейчас записалась. Отпустите меня пораньше, ребят, чуть пораньше.
1: Ну, я там шутечки там через трек поговорю.
2: Да-да-да, пожалуйста, ухо болит.
1: Непереживаемая бейба.
2: По какому адресу можно доставить цветочки для Эли? Или конфетки? Можно и конфеты, и цветы, и деньги в конверте.
1: И кофе, пожалуйста. Абая 42.
2: Да. Так, в 7 классе кинул...
1: Ладно. Вот он некрасиво, вот знаешь, поступает наш слушатель. Тебе, вот, например, он занесет, подожди, цветы. А я сижу такой с Ежаном, и мы такие, а что только Эли? Мама, и здесь что, просто так?
2: Точечка, ну хорош, ну, хорош заводиться. Так. Прекратите писать.
1: Сергей, как шутал, ты вообще убил нас. Мы этого вслух не можем прочитать, но... Просто...
2: Грязное сообщение. Лучшее время соревнования по баскетболу на уровне республики. Худшее воспоминание, когда в 9 классе оценки были вроде все 5, но нет, на вручении увидел, что по труду и биологии 4. Оказалось, что попросили классную нашу, и я узнал на 20-летие на встрече одноклассников от учительницы, но лично попросила перед всем классом извинения.
1: А, кто-то, в общем, попросил его из вышестоящих, типа, поставьте ему заниженные оценки, чтобы
2: он не, был
1: не получил,
2: да?
1: Золотую медаль, видимо. Это нас, нам знаешь, кто это? Вот знаешь, вот этот активист, который и староста класса, и отличник, и президент команды, и капитан команды баскетбольной.
2: Это
1: в общем,
2: у меня
1: да.
2: дочь. Старшая,
1: а, да?
2: Да, вот она вот.
1: Ну,
2: так
1: это
2: же.
1: Понятно.
2: Так, худшее, что было в школе, это ожидание троллейбуса 19-го зимой после второй смены. Дошла до остановки, ноги по колено мокрые, а троллейбус ушел перед носом, и не факт, что придет один.
1: И вот прикинь...
2: А, еще один.
1: Да, такое бы тоже
2: так,
1: бывало.
2: Так, здравствуйте, по теме. В 90-е захожу домой, и мама говорит, что звонила девушка и сказала, чтобы я завтра пришел к ней на день рождения. Она мне нравилась. И прихожу такой, стучусь, открывается дверь, и она смотрит на меня с недоумением. У меня в мае день рождения, говорит, я не звонила. А что это было тогда?
1: Подожди, мама развела.
2: Мама, возможно. Доброе утро, самое лучшее воспоминание, банальное, это выпускное, когда мы шли встречать рассвет и пели песни. А вот самое худшее произошло через год после этого выпускного. Мы с лучшим другом разъехались по разным городам учиться в универы. И вот мы наконец-то встретились спустя долгое время, но решили за встречу по 100 грамм. И не знаю, кому пришла идея пойти в школу и навестить наших учителей. Потом, через какое-то время, нам наша знакомая, у которой мама работала в школе, рассказала, что учителя нас обсуждали, что мы пришли днем с перегаром. Наверное, жизнь, говорит, у них не задалась. Было очень стыдно. Больше я в школу не ходил.
1: Да, ребята, ну... Я понимаю их,
2: прикинь. Средь бела дня с перегаром.
1: Нет, просто у них настолько, понимаешь, хорошие, вот знаешь, воспоминания об учителях, что они пришли не вовремя, понимаешь?
2: Да.
1: И они, я понимаю, что как люди, вот знаешь, которые в алкогольном опьянении начали сразу же, конечно же, хотели им выразить свой респект, но... Лучше этого в алкогольном состоянии делать, конечно же.
2: Так, тут спрашивают, Антон, а тебе что привезти? Ему деньги в конверте, и мне...
1: Кофе можно.
2: А, ладно, кофе. Тогда мне деньги в конверте, ему
1: ну,
2: кофе.
1: Если и то, и другое, вообще классно.
2: Так, давай так. Тогда деньги не в конверте, а прям в стаканчике из-под кофе.
1: Ничего себе, он богатый.
2: Нет, подождите, нас спрашивают, что вам привезти. Мы отвечаем. Мы ни у кого ничего не просим. Так, привет, Антон Задорный и Эльвира Зажигалка.
1: Вот никогда не думал, что я буду Антон Задорнов.
2: Задорный.
1: Ну да.
2: Все время, проведенное в школе, лучшее, просто воспоминания о каждом моменте приводят только к приятным ощущениям. Готов был бы вернуться в любой школьный период. Лучшее, а худшее, что времена эти уже не вернуть, а так все хорошо, ни о чем не жалею, всем добра и мира, Шомик.
1: Ты знаешь, еще одно из лучших воспоминаний, я вспомнил, как я заступился за своего одноклассника, друга, в первом классе. А у меня были очень такие классные одноклассники, ну, очень титулованные, можно так сказать.
2: Так.
1: И я им люлей навесил за него.
2: Мужчины, почему вы сегодня такие пошлости? Вот ладно, ты-то навесил,
1: нет,
2: ненавесил.
1: Просто нет, я заступился за него. Я тебе честное слово говорю.
2: Антон, чтобы
1: друг,
2: ты с кем-то
1: Денис
2: подрался.
1: Был, он был маленький, да. Да, я подрался, представляешь?
2: С маленьким.
1: Нет, нет, наоборот, я за
2: но
1: него
2: если
1: заступился.
2: Если Денис был маленький,
1: я за него
2: то
1: заступился.
2: Он ругался с кем-то маленьким.
1: Нет, почему?
2: Да, и ты
1: у
2: заступился.
1: Нас, нет, у нас были очень...
2: И ты кого-то побил?
1: Да,
2: ты?
1: Да,
2: ты же не можешь, ты же не умеешь драться.
1: Ну прям.
2: Ты за мир во всем мире.
1: Ну да.
2: Ты против насилия.
1: Ну это после определенного времени.
2: Ты же выходишь только на танцевальные батлы.
1: Да, теперь да. Потому что, да, ну, как бы, понимаешь, раньше вот практика показала.
2: Подожди,
1: теперь если кто-то начинает боевать, я говорю, пойдем
2: пишут...
1: в танцевальный батл.
2: Ребята, нам сегодня мужчины пишут
1: если
2: исключительно
1: проиграл,
2: какие-то пошлости.
1: Ну, потому что
2: у меня
1: многих...
2: было... И все вокруг этого.
1: У меня была близость в 7 классе.
2: Да, вот пишут, вот да. У меня была близость, у меня было то, у меня был роман с учительницей, у меня еще что-то. Ребята, серьезно,
1: но
2: у
1: если
2: вас
1: это для
2: все...
1: них... Подожди, это
2: вокруг...
1: хорошее воспоминание.
2: У вас все только вокруг этого и вертится. Какие же вы примитивные.
1: Вокруг этого, вокруг чего ты хотел сказать?
2: Ну, вокруг вот этой всей темы.
1: Оси. А, это земля.
2: Я бы не ладно.
1: Ты сказала, что это осень.
2: Да. Ладно, ребят, всем доброе утро. Мы продолжаем. Пишите. Да.

0: Хочешь еще один способ почувствовать весну? Слушай Васаби с Азаровой и Павловым.
1: Итак, ребят, мы продолжаем. Да. Тошечка, прочитай ты сообщение.
2: А почему я-то...
1: Я не могу, у меня ухо болит, я просто не могу, я уже не
2: так,
1: могу
2: ты,
1: здесь
2: а
1: находиться.
2: А ты что, ушами читаешь, что ли, сообщение?
1: Когда я разговариваю, у меня вот так дук-дук-дук.
2: Может, тебе кто-то заполз туда?
1: Вот так вот, вот такое что-то прям. Может, и такой прострел.
2: Может быть, у тебя клещ?
1: Давай без
2: Ладно.
1: Этого.
2: Ладно.
1: Пожалуйста.
2: Доброе
1: утро, Васаби. Я сказала, читай,
2: Васаби.
1: Подожди. Я говорю, читай. Значит, ты читаешь. Я говорю, встал и вышел. Ты встаешь и выходишь.
2: Это мне сейчас прочитать, встать и выйти?
1: Да.
2: О, ура. Доброе утро, Васаби. Как ваши дела, Эля, Антон?
1: Ну, так себе, знаете.
2: Ну, вот у нее ухо болит, я нормально.
1: Ухо болит. Заставили ухо болит, читать. Спина, бедро и плечо. Вот, такое утро такое себе.
2: Тебе знаешь, куда надо?
1: Куда?
2: Ухо, бедро, плечо.
1: Почему? Кстати, ребят, а когда придумают врача, который прям вот во всем разбирается?
2: Мультибрендовый, да?
1: Не, ну не конкретно терапевт, который тебя потом направит, да, там, к какому-то другому. А вот просто ты пришел к одному врачу, и он прям все знает.
2: Ой, ну вот если бы такой был, бедроплечь, ну,
1: вот,
2: представляешь?
1: Да, вот было бы круто.
2: Ну да. Ну,
1: или ты приходишь к нему с плохим настроением, да, и он не задает тебе вопросы про твое детство. Просто ты пришла и говоришь, у меня сегодня болит ухо, бедро, плечо, давление еще 150.
2: Да, да.
1: Вот, и что-то как-то вот я себя неважно чувствую. И он такой, ну вот сделай вот это, и будет тебе хорошо.
2: Сразу.
1: Все, да, вот такого врача охота и хочется.
2: Надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Дальше читаем. Самое прикольное воспоминание из школы – это наш пикник с классом. Мы поехали туда с ослом и тележкой. Загрузили в нее все сумки, вещи, еду. Приехали, разложились, отдыхали. Все было идеально, пока наш ослик не развязался и не сбежал. Мы всей толпой бежали за ним, пытались поймать, но так и не смогли. В итоге домой возвращались сами. Тащили эту тележку по очереди, как настоящие ослы. Смеялись и плакали всем классом.
1: Обалдеть.
2: Да. Вот такое сообщение. Ребят, что-то я вот, знаешь, Олечка, я смотрю, ты мне когда дала планшет, очень мало воспоминаний пишут нам.
1: Да, мы думали, будет больше.
2: Да. Что, никому нечего вспомнить? Чего-нибудь хорошенького. Доброе утро, мои хорошие.
1: Вот так никогда не делай.
2: Как?
1: Что-нибудь хорошенького. Вот зачем такой говор?
2: Ну, я, если захотелось мне случайно...
1: Ну, не как... надо вот такой
2: не
1: говор,
2: надо
1: не надо.
2: Не надо мне указывать. Я и так читаю сейчас за тебя.
1: Так, подожди, что ты сказал? Еще раз повтори. Что ты сказал? Не надо тебе указывать?
2: Ну, это да, я просто я думал, у тебя есть указка.
1: Кто я тебе?
2: Ты все.
1: Я твое
2: хозяйка.
1: Все. Я твоя хозяйка. И я должна тебе указывать.
2: Точно.
1: Я родилась для того, чтобы тебе указывать. Читай, и ты будешь читать.
2: Спасибо, мама Эли.
1: Мама Эля.
2: Мама Эли, за то, что тебя принесла от меня.
1: Мне? Так тоже не разговаривай.
2: Ладно. Доброе утро, мои хорошие. Я уже 2.5 месяца не чувствую запахи, напишите. Просто.
1: Поехали со мной к лору. Я сейчас вот записалась на 10.
2: Так, вот, да, мне кофе, ребят. Наш адрес Абая 42. Вы тут легко найдете.
1: Оставите на охране.
2: А их дальше же не пропустят.
1: Не пропустят, да.
2: Тебе говорят, нет, Элечка, это все-таки отит. Да.
1: Отит, все.
2: Доброе утро. Расскажите, вы, ребята, где учились? Если в Алмате, может, кто-то узнает. Я, например, я вам скажу, да, так, я учился первые 2 класса в 35-й школе на, то есть это сейчас Назарбаева, Курмангазы тогда.
1: Коренной алматинец.
2: Да.
1: В хорошем районе. Такой мальчик. В богатой семье ведь ты родился.
2: Сначала.
1: Жаль, что ты потом подрос и все пропил.
2: Да не так это все было.
1: Ну так это все было, все. Там залетел
2: там,
1: куда-то,
2: там
1: опять тебя
2: хуже.
1: Там откупали,
2: нет,
1: там продавали.
2: Еще хуже.
1: А еще хуже.
2: Да, ладно, не буду. Да.
1: А, все хуже, то есть я еще как-то так мягко,
2: ну,
1: да?
2: Нет, не я в этом виноват, честно.
1: А, там... бабуля пропила.
2: Ну, там вся семья старалась.
1: Я хотела изначально так сказать, но я подумала, ты будешь обижаться. У тебя сегодня хорошее настроение, короче говоря, все пропили родные.
2: Да.
1: Вот я же говорила, а когда я тебе
2: сказала, что знаешь, что самое интересное? Мне как
1: семья
2: подростку... Подожди,
1: алкоголиков,
2: а мне, знаешь,
1: ты обиделся?
2: Да подожди, ну я же понятно, что это я сейчас не в полном мере, что пропили, да? Или, они мне даже в детстве так давали. Я говорю, дайте пенку вот эту пивную.
1: Да.
2: Я думал, ну и вот тоже началось прям с детства все.
1: Вот-вот-вот, да, конечно,
2: а потом,
1: всегда.
2: А
1: вот
2: потом,
1: семья алкашей
2: еще,
1: вырастает алкаш.
2: А потом, знаешь, еще когда...
1: Семья спортсменов, спортсмен.
2: Родители сидели за столом там, да, вот сабанту, и ты такой подбегал случайно и такой брал граненый стакан, и как будто, ну, ты же прекрасно знал,
1: алкоголь
2: что там.
1: Зло.
2: А ты думал такое, что это вода, и такой хотел выпить, и потом такой, ай, как горло жжет. а сам уже...
1: Вот видишь, ты уже родился с этим,
2: конечно,
1: желанием.
2: Да.
1: Вот, понятно.
2: Уже придумывал какие-то,
1: так вот, ты был
2: многоходовочки, понимаешь?
1: Так, коренной алматинец из хорошей, приличной,
2: да,
1: семьи.
2: Да.
1: А потом... Семьи пьющих интеллигентов. Так,
2: yes, вообще здорово.
1: Так, дальше.
2: Знаешь, это прям как-то даже...
1: Ты можешь кратко
2: подожди,
1: отвечать
2: подожди,
1: на
2: это
1: вопросы?
2: Это так звучит романтично. Нет, ну я же хочу просто, чтобы все поняли, где...
1: Я.
2: Я тяну время.
1: Что это? Ты думаешь, что ты не слышишь?
2: Ладно.
1: Я.
2: Да, смотри. Потом я учился в 68-й школе.
1: Все хорошо. Я училась в другой стране, в другом городе.
2: А, нет, да.
1: А, и в другом селе. Вообще далеко от
2: города.
1: Ну
2: и рассказывай. Может,
1: я сначала
2: узнает.
1: Училась в городе, а потом никто не узнает.
2: А
1: точечка.
2: Вдруг сейчас многие слушают. Откуда ты знаешь, что не узнают?
1: Не, не узнают. Ну, кроме моего брата никто не знает.
2: Ну откуда ты знаешь, что
1: да
2: никто
1: не
2: узнает?
1: Да все, не докапывайся дальше.
2: Вот, смотрите, какая она, видите, не до конца честная с вами, как я. Вот так вот.
1: Ну как бы и ты тоже такой себе.
2: Почему?
1: Давай озвучивай.
2: Ну, я зато говорю всю правду.
1: Антон, ладно, пожалуйста, ладно, сообщение.
2: Ладно. Так, Элечка, пожалуйста, не трогай Антона, он классный, спасибо. Он красавчик, написали, спасибо. Доброе утро, Эля и Антон. Это Георгия. Мое самое прикольное воспоминание из жизни. 9 класс, выпускной. А, от Георгия это пишет. Мое так. Самое прикольное воспоминание школы, 9 класс, выпускной. Начали обкидываться шариками с водой с 3-го этажа. В этот момент как раз проходили завуч с директором и благополучно попали под атаку. 94-я школа, 2009 год, выпускной. Всем хорошего дня. Вот
1: спасибо.
2: Здорово. Да, спасибо, ребята, каждому за то, что вы делитесь с нами своими историями. Так, дальше.
1: Ну...
2: Доброе утро, васабушки. Эля, у меня было так же. Сначала отправляют... А, тебе вот, наверное, советуют. Ты задалась
1: так,
2: вопросом.
1: Так, что там?
2: Отправляют на КТ. Потом пропишут систему Метрогил. 5 дней и антибиотики.
1: Все, ну зачем ты это озвучиваешь,
2: а, да?
1: Название,
2: а, я...
1: лекарства?
2: Извини,
1: ну нельзя
2: я...
1: озвучивать.
2: А, да, ладно.
1: Да, вдруг кто-нибудь возьмет и будет принимать. Все.
2: Черт,
1: давай побери. Переходим в следующий час.
2: Сама сказала, читай.

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп. От Азаровой и Павлова.
1: Овны, энергия дня поможет взять. Я плохо слышу.
2: Слышишь и видишь.
1: Я себя не слышу, я не понимаю, что я говорю. Овны, энергия дня поможет взять инициативу, но в финансах не спешите с решением. Дома важны мягкость и спокойный тон. Что со мной? Спокойный тон, а не спокойный дрон.
2: Это знаешь, это ладно. Тельцы, подходящий день для пересмотра финансов и поиска нового дохода. Вечер лучше посвятить семье и спокойному разговору.
1: Близнецы, день пройдет в общении и новостях. Будьте настойчивы в важных вопросах и избегайте сплетен.
2: Раки, работайте в комфортном темпе. Это даст лучший результат. Проверьте счета и уделите внимание близкому человеку.
1: Львы, хороший день для лидерства и обсуждения финансовых условий. Полезно строить совместные планы на будущее.
2: Девы, внимательность поможет избежать лишних трат. Не берите на себя чужие обязанности, берегите силы.
1: Весы, не спешите с покупками и будьте готовы изменить планы. Спокойствие в разговорах принесет больше пользы, чем споры.
2: Скорпионы, новые задачи окажутся полезным опытом. Держите планы при себе и не поддавайтесь эмоциям.
1: Стрельцы, дисциплина сегодня приведет к хорошему результату. Финансовые решения могут оказаться удачными надолго.
2: Козероги, утренняя идея способна принести доход. День подходит для планирования и серьезных разговоров.
1: Водолеи, избегайте денежных тем с друзьями. Нестандартные предложения внимательно проверяйте перед согласованием.
2: И рыбы, не рискуйте деньгами и избегайте спонтанных покупок. Вечер лучше посвятить отдыху и восстановлению сил.
1: Ребят, тема такая. Самое лучшее и худшее воспоминание из школьной жизни. Судя по тому, что у нас ноль сообщений, вам эта тема абсолютно неинтересна. А если у вас есть какие-то предложения по интересным темам,
2: вы
1: предлагайте по номеру телефона
2: 8-700-107-10-22. Да, хозяйка, ты знаешь, я думаю, просто...
1: 8-700-107-10-22.
2: Да, мы уже с тобой заметили, что есть такая тенденция. С 8 до 9 слушатели одни.
1: Да, и у потом них, с 9 до 10
2: совершенно,
1: другие.
2: Совершенно, вот я понял, совершенно другое мнение. В отличие
1: всегда
2: от тех, которые едут с 9 до 10.
1: Но
2: знаю,
1: всегда
2: как
1: более позитивные те, кто с 9 до 10.
2: Ну, сейчас поэтому будем, я думаю, новый такой какой-нибудь шквал сообщений придет.
1: Да,
2: наш
1: поэтому напишите нам по теме. Самое лучшее и
2: худшее
1: воспоминание
2: из школьной жизни.
1: Да. Далее не пропустите приметы.
2: Да.

0: приметы.
1: Ну что, сейчас буду учить как понимать особые приметы.
2: Как будет скучно сейчас, ребята, ничего внимание, подобного. Внимание, переключайтесь.
1: Внимание, никогда не переключайте, это самая важная рубрика.
2: Давай, слушаю.
1: Итак, 18 мая в народном календаре считался днем наблюдения за природой, дорогами и словами.
2: Так.
1: А в степных районах Казахстана верили, что середина мая уже показывает, каким будет начало лета, спокойным или беспокойным.
2: А вот это интересно.
1: Этот день, где большое значение придавали знакам в пути, утреннему настроению, поведению животных, домашней атмосфере и даже случайным встречам.
2: Угу.
1: Считалось, что 18 мая что услышишь и увидишь, о том лето намекнет тебе. И народные были приметы такие. Теплое утро без ветра – это к устойчивому лету и спокойному июлю. Ветер резко меняет направление к переменчивой погоде и неожиданным событиям. Далее. Дождь 18 мая, если пойдет, это к хорошему сенокосу и к сочной траве. По кочевой традиции это был очень хороший знак.
2: Так, по кочевой,
1: да, по кочевой, прошу прощения. И что можно делать 18 мая? Это вообще прям вообще бомбически интересно. Принимать гостей и общаться. Это считался день живого общения. Хорошо встречаться с людьми, мириться, разговаривать по душам, собираться с семьей. Говорили, дом, где в мае смех слышен, беду держит дальше. Также наводить порядок, внимание, не только у входа в дом. Необычная примета такая. Особое внимание уделяли порогу, воротам, двери, двору перед домом.
2: Так.
1: Считалось, через вход приходит не только человек, но и энергия дома.
2: Давай так, что можно, что нельзя?
1: Но все, я уже говорю, что можно делать.
2: А, это что можно?
1: Ну, да.
2: Ой, как скучно.
1: Работать с растениями, но именно подвязывать, укреплять, поправлять, ухаживать. День не столько про посадку, сколько про поддержку роста.
2: Ну это понятно, а будут какие-то вот такие для городского жителя приметы? Что
1: а
2: мне
1: дома,
2: можно?
1: Например, растения у тебя растут?
2: Мне не растут никакие
1: потому что
2: растения.
1: Ты не любишь ни животных, ни растений дома держать.
2: Я не то чтобы не люблю, я не
1: сказал,
2: люблю за
1: дома
2: ними
1: держать.
2: Ухаживать. Не то чтобы вот ухаживать я не люблю за ними. Котенок, там кутенок, все требуют внимания, а я это не готова. У меня ТикТок, понимаешь? А кто будет ТикТок скроллить?
1: Понятно.
2: С утра до вечера кто будет скроллить ленту? Кто будет рилсы смотреть,
1: шорты? Ты скрольчиха, что ли?
2: Да.
1: Использовать воду для очищения, умываться прохладной водой, помыть окна, вытереть пыль и проветрить комнаты.
2: Помыть окна вообще меня к такому
1: судьба
2: не
1: готовила. Делать что-то руками. Особенно чинить одежду, ремонтировать мелочи, заниматься ремеслом. Также следить за знаками на дороге. Если в этот
2: вот
1: день
2: это
1: куда-то
2: надо.
1: Идешь, обращали внимание, кто встретится первым, что услышал, как начался путь. Это считалось подсказкой на ближайшие недели. Теперь, что нельзя делать 18 мая?
2: Что нельзя? Ругаться.
1: Подожди.
2: Бездельничать.
1: Кричать и громко выяснять отношения.
2: Ой, а я так хотела как
1: особенно
2: раз.
1: Возле дома, на кухне, на пороге. Верили, что громкие ссоры разбивают спокойствие дома надолго.
2: Так.
1: Хвастаться деньгами и успехами. Даже если дела идут хорошо, не рекомендовалось выставлять богатство на показ, завидно рассказывать о доходах и кичиться удачей. Считалось, май быстро сбивает спесь.
2: А можно жаловаться на отсутствие доходов?
1: Отказываться в мелкой помощи нельзя сегодня.
2: Нельзя.
1: Особенно в воде, в еде, в простом совете. Если к тебе кто-то обратится, с этим нельзя отказывать. Что отдашь добром, вернется легче. Долго сидеть в мрачных мыслях сегодня тоже категорически запрещалось.
2: А недолго сидеть
1: можно, да?
2: Угу.
1: Нельзя накручивать себя, вспоминать старые обиды и мысленно жить в прошлом.
2: Так.
1: Также оставлять грязную обувь у входа сегодня нельзя. Очень старая степная примета. Пыль и грязь у порога связывали с застоем, конфликтами и плохими новостями. И еще, нельзя резать последний хлеб без необходимости. Если оставался последний кусок, его старались доесть спокойно, а не выбрасывать. Все?
2: Все?
1: Да.
2: Ну, ребят, всем доброе утро. Теперь только ждем ваши сообщения по номеру телефона.
1: По номеру телефона 8-700-107-102-2.
2: Тема?
1: Тема «Самые худшие и самые лучшие воспоминания из школьной жизни».
2: Пишите.

0: Energy FM де жарнама.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мақсатқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
2: Хочешь еще один способ почувствовать весну? Слушай Васаби с Азаровой и Павловым.
3: Ну что ж, переходим к сообщениям.
4: К вашим сообщениям по теме.
3: По теме такой. Самые худшие и самые лучшие воспоминания из школьной жизни. Вот есть следующее сообщение. Школа 94-я, самое лучшее воспоминание школы. Дурно пахнущий физик, сумасшедшая химичка и роскошная завуч, преподаватель черчения. А еще официальная курилка, курилка и с тортиком на заднем дворе школы. Ну и тут всякие, говорит, на задней парте что-то. Ну там ерунду написали.
4: Да, ну да. Я уже поняла это на слове «курилка». Ты бы мог остановиться.
3: Хорошо, я тоже.
4: Курение зло.
3: Да, мы всегда говорим. Не курите. Доброе утро, Васаби. Вот я же говорил, у нас на втором части совершенно другие слушатели. Спасибо вам за...
4: Уже есть сообщение?
3: Да, конечно,
4: да,
3: множество.
4: Да, давайте озвучивать.
3: Доброе утро, Васаби. Я училась в горном гиганте 77-й школы, и воспоминание такое. Мы вышли класс на класс, девчонки, и это было на территории школы. Собрались три класса.
4: Обалдеть.
3: Мы А-класс дрались с Б-классом. Я была достаточно сильной по меркам драки того времени. И подходит ко мне очень здоровая девчонка, ее звали Михруша. Михрибан, она говорит. Ага. Естественно, отступать некуда. Пришлось схватиться в поединке. Но помню, боремся с ней, боремся. И тут мои волосы запутываются в пуговицу ее кофты. Я начинаю распутывать. Драка прекратилась. И таким образом мне пришлось ударить в грязь лицом. Дальше уже не помню, но вроде драка закончилась. Это примерно 93-94 год. Примерно 9-10 класс.
4: Так, еще и 10 класс?
3: Да.
4: Взрослые девчонки.
3: Ну, класс на класс. Понимаешь, что супер. Так, доброе утро. Смотри, вот это Жалгас напишет. Можете повторить гороскоп про овнов? Не успел.
4: Да, конечно, только для услышать. Вас мы прямо сейчас. Так, прекращай.
3: Могу, да?
4: Дальше идем. Нет, не можешь.
3: Да? А
4: дальше сообщение.
3: Я хотел Жалгаса уважить. Ну,
4: потом
3: ладно.
4: Начнется, а нам еще повторить,
3: хорошо,
4: а нам хорошо. И начнется.
3: Васаби, бардак. Привет.
4: Так, Каша в эфире. Зачем нам это надо? Мне тебя хватает. Давай, читай.
3: С Васаби, привет. Ну, как бы
4: не
3: мы
4: с Васаби,
3: тут...
4: а Васаби.
3: Васаби, привет. Меня с 6 класса.
4: Читай нормально.
3: Мы сразу говорим, это зло. Спаивали, но как я, как раньше, не пьянел так, как сейчас. Получается, меня закалил мой одноклассник Мишаня. Вот, такое признание. Доброе утро, Васаби. Лучшее воспоминание, когда подобрались в садик, и за нами бегал... пробрались, я так понял, в садик, и за нами бегал охранник. Еле убежали. Ну, тут ты 9, если они так пишут. Я понимаю тебя, когда ты...
4: Ты вообще неинтересный.
3: Сама читай.
4: Вот так ты читаешь, понимаешь? Надо читать так.
3: Все, сама читай. Я нормально читаю, на.
4: Дай, быстро дай. Не швыряй мне планшет. Надо в руки и поклонившись отдавать.
3: Какие
4: руки? Не надо так. Мужчина не должен себя вести так в присутствии женщины, тем более его хозяйки. Так, лучшее воспоминание, когда пробрались в садик, и за нами бегал охранник, мы еле убежали. Далее. Заднее, когда новенький пацан с села назвал крупную девочку свиньей, а та, в свою очередь, начала пытаться поколесить себе запястье циркулем.
3: Покалечить себе запястье циркулем,
4: да?
3: Видимо, да.
4: Ужас какой. Так, доброе утро, Васабулышки. Васабелушки.
3: Васабелушки.
4: От слова Элечка.
3: Не, Белла. Элла.
4: Нет, Белла. Элла.
3: Да не Элла, а Белла.
4: То есть тебе Белла как будто лучше, чем Элла.
3: Потому что Белль — это красавица, а Элла — это людоедочка.
4: Привет вам из солнечного Кунаева. О, по теме. Привет, лучшие воспоминания школьных лет — это когда мне мама в 4 классе купила велосипед. Счастья не было предела, это было во времена тотального дефицита. В тот день я даже в школу не пошел. Худшее воспоминание — это когда накануне 1 сентября меня подстригла сестра, тоже школьница. Она выстригла мне клок волос до кожи. Так было стрёмно, аж пришлось на линейку идти с перебинтованной головой. До сих пор вспоминаем это с улыбкой. Хорошего дня всем, Айдар. Пошел бы так и сказал бы, что это твой стиль.
3: Ну да, новый стиль.
4: Он, Антон, вообще в платьишках ходил в 1 классе. Ну, было дело, ну, пару
3: это
4: раз.
3: Это называлось «Бальные танцы».
4: Пару раз, было же. Здравствуйте, по теме школа. 1999 год, 9 класс, горы, ночевка, гитара. Плохое, не хотелось заканчивать школу. Хоть времена были другие, но жизнь была очень интересной. А нельзя запустить тему про вернуть время в Казахстане? Пока
3: нет.
4: Нельзя, ребят. Так, кстати, в тему историю вспомнил. В детстве любил читать, особенно детективы. Как-то раз в классе пропали деньги. Всех обыскивали. Я предложил, что по логике деньги где-то в классе перепрятали. Так и нашли. Но подумали, что я украл. Испугался и сказал, где деньги. Не поверили, что я читаю. И это по дедукции типа придумал. Было очень обидно. И я очень разочаровался в классе. В классруке. И справедливости в целом. Вместо признания я получил всеобщее порицание. Было это в 1993 году в Алматы, школа, микрорайон Алтай. Привет, одноклассники, 99-го года выпуска, 115-ки от Амиржана. Это был не я, говорит Амиржан.
3: Представляешь, вот так действительно становишься, ты вот просто читаешь, да, любишь детективы, становишься такой мини-детектив, сам расследуешь какие-то свои какие-то детские там приколы, у тебя игры, да, а тут настоящее дело, докапываешься до истины, а тебя хлоп, потому что ты виноват во всем.
4: Да, ребята, пишите нам обязательно.
3: По 8700
4: да. 107 10 22, и я озвучу вам следующее сообщение.
3: Как Шитау, кто это нам пишет?
4: Я не знаю, Сергей.
3: Сергей, ты просто вообще...
4: Пожалуйста, успокойся.
3: Но
4: уже.
3: Ты пишут нас развеселил, это прям вообще здорово.
4: Так, еще был один очень смешной случай в школе. Одноклассницу сильно отругала учительница за плохую оценку, и та так разозлилась, пока учительница вышла из класса, прилепила жвачку ей на стул. Когда учительница вернулась и села, жвачка приклеилась к ее черной юбке. Потом она ходила по классу и вообще ничего не замечала, а мы всем классом уже просто не могли сдерживать смех. Учительница все никак не могла понять, почему мы так смеемся. А самое смешное, что никто так и не признался, в чем была причина. Правильно, нельзя сдавать своих.
3: Ты
4: ребята,
3: знаешь,
4: нельзя.
3: Вот в этом плане про учителей, да, я вот, я считаю, что это мое одно из худших воспоминаний, потому что как-то меня учительница истории, я сейчас, по-моему, Марина Григорьевна ее звали.
4: Попроси или... прощения.
3: Да, но она
4: что
3: уже ушла
4: сделал?
3: Из жизни, поэтому
4: что
3: бесполезно просить. В общем, она...
4: Ты же веришь в мир мертвых, она
3: слышит.
4: Ну ладно,
3: извините, пожалуйста. Она знаешь, что сделала? Она меня перед своим классом взяла, ну, в общем, отругала за нехорошее поведение. Я скажу, а вы? А она ходила всегда в одном и том же платье. Я говорю, зимой и летом одним цветом, как елка. И она, ну, меня выгнала, поставила кол там или двойку. Но она очень сильно плакала. Мне прям это очень грустно из-за этого. Простите, пожалуйста.
4: Вот ты позорище. Вообще. А я сразу знала, вот прям знала. Что поэтому знала? Я себя так и веду. А ты знаешь, что это там мне пошел сигнал оттуда?
3: Сигнал?
4: Да, из рая, чтобы уничтожать тебя. Понимаешь? Мы поэтому 10 лет назад познакомились, и я до сих пор тебя вот так вот просто прессую в эфире.
3: Трамбишь.
4: А это тебе за нее. И за всех женщин, которых
3: карма.
4: Ты обидел. И за толстую девочку, вот эту, с которой ты подрался.
3: Жазина.
4: Понимаешь, с девочками нельзя драться.
3: Привет, Стесик. Хороших воспоминаний много. Игры в младших классах. Посиделки и походы в старших. До сих пор ближе всего общаюсь с одноклассниками. Из плохого это скучные домашки, родительские собрания, моменты, когда родители палили, что не сделал уроки, и постоянные разборы после пробных ЕНТ. Помню, в 9 классе перед новогодней дискотекой мы немножечко отметили
4: давай.
3: Это. Я так,
4: выпили.
3: Да, выпили.
4: Так.
3: И из всей толпы выгнали именно меня. Потом спокойно зашел обратно с пацанами, которые вернулись, чтобы незаметно пройти вместе, но родителям все рассказали. Еще сейчас стыдно, что тогда грубо разговаривал со своей классной руководительницей. Самым неинтересным для меня были 10-11 классы. Два разных класса объединили в один, и не все нормально влились в коллектив. В те годы, ссылаясь на военкомат, я даже прогулял месяц. До 10 класса школа была намного интереснее. Вот такое вот признание.
4: Так, привет, Васаби, Эли и Антон, 94-я школа, лучшая курилка за... Это все ты озвучивал, да? Да, вот тут прислали.
3: Да, да.
4: Так, всем привет, Эли и Антон, вы лучшие из лучших, спасибо.
3: Thank
4: Прикольные
3: you.
4: Воспоминания, свежие жареные пирожки в столовой с виноградным соком, чаепитие с дискотекой, запах горящих листьев осенью и вечно надоедливый пакет со сменной обувью. Всем хорошего настроения, прекрасного дня. Шутки Антоха не забывай.
3: Да,
4: ребята,
3: не забываю,
4: рубрику
3: конечно.
4: «Шутки Антон проведет». Я сегодня чуть раньше отпрашиваюсь у наших слушателей. Мне нужно срочно к лору. Да, болит ухо.
3: Лору или ухо, бедро, плечо. Я новую профессию придумал. Прикинь, ты скоро приходишь, в поликлинику, а там ухо, бедро, плечо.
4: Так, доброе утро, Васаби Шоу. Лучшее в школе было — это баскетбол и школьная лига город Алматы.
3: О.
4: Худшее и за что стыдно — это то, что издевался над слабыми. Хорошего дня, ну с кем не бывает.
3: Да, вот знаешь, когда ты, ну, хорошо, что
4: главное,
3: ты это хотя бы
4: это
3: когда-то
4: признаете.
3: Понимаешь, да.
4: Да.
3: Даже вот знаешь, я тебе скажу так, для тех вот мальчишек, которых в детстве, а это я, собственно, да, которых
4: да.
3: обижали там.
4: Тебя обижали?
3: Те, кто был посильнее. Это очень важно, честно, и очень дорого это. У меня есть одноклассник, я не знаю, если он меня сейчас слушает, с которым мы очень конфликтовали в детстве. Я понимаю, там были какие-то моменты, я его боялся. Его зовут Ерлан. Ну, Ероха мы его назвали, он там типа старшой был. Ну, он... И знаешь, спустя годы мы с ним встретились, он передо мной извинился. И, ну, хотя сейчас уже я понимаю, что, будучи взрослыми, я могу ему по-свойски уже по-взрослому ответить, да, за те детские годы.
4: Да.
3: Ну, у меня какое-то такое было сначала ощущение. Но когда он извинился, я прям, мне вообще как-то все отпустило. И мы сейчас очень хорошо дружим. Да, до сих пор общаемся. И спасибо тебе, кстати.
4: Какая скучная история.
3: Это не скучная, это интересная история.
4: А мне за что спасибо?
3: Это не тебе, а ему.
4: А, я думал, ты мне.
3: Тебе-то
4: доброе утро. 100 тенге давали, и ты богатый в школе.
3: О, да.
4: Ну все, да. Ребята, пишите. Мы ждем ваши сообщения.
3: 8-700-107-102-2.

0: шепчет. Слушай, Васаби.
1: Слушай, есть такое Васаби. Сообщение. Тихо. Васаби, привет. Пишу через GPT под диктовку, так как за рулем и очень неудобно.
2: Ну, так, давай.
1: У меня в школе было очень интересно. Моя одноклассница Наташа в 7 классе в конце учебного года украла журнал и утопила его в речке. Из-за этого весь наш класс поллета ходил в школу и заново как будто зарабатывал себе оценки, чтобы учителя могли поставить нам годовые оценки. Но зато благодаря этому я вышел с хорошими оценками в 8 класс. Но тогда этого никто не оценил, потому что поллета мы ходили в школу, но было прикольно. Дорохова Наташа, если ты слышишь, передаю тебе пламенный привет.
2: О, это сестра Дорохов.
1: Да. Доброе утро, Васабушки. Спасибо за эфир. Антон, очень долго рассказываешь. Элечка,
2: ну,
1: желаю
2: надо.
1: Скорейшего выздоровления. Так, что мы там в прямом эфире, ты уже
2: Конечно,
1: вышел?
2: Конечно, да.
1: По теме, самое смешное воспоминание школы. В 8 классе у нас пришла новая учительница по химии.
2: Так.
1: Сильно жестикулировал, когда вела... Жестикулировал, когда вела урок.
2: Ага.
1: Жестикулировала, может.
2: Жестикулировала.
1: Я, естественно, как самый лучший придурок в классе, начал ее пародировать. Так вот, до 10 класса в кабинет меня не запускали на урок химии. Не по теме. В универе повторил такой же трюк в аудитории, когда шла экономика перед сотней людей. Итог был такой же, но итоговую тройку получил и прошел. Элечка, выздоравливай скорее. Спасибо большое. А вот тебе обязательно быть таким бунтарем?
2: Ну
1: тебе
2: вот...
1: обязательно, да, вот, получается, передразнивать преподавателей? Я не знаю.
2: Зачем
1: Точечка,
2: это делать,
1: давай,
2: да, Элечка?
1: Ты сейчас будешь рубрику «Шутки» проводить, да, или сделаем паузу?
2: Давай паузу сделаем, а потом я перейду к шутке.
1: Ребят, все, я прощаюсь с вами до завтра. Точечка продолжит, мне надо срочно убегать к врачу.
2: Да, если ты что, заходите, Павел Фантом, Васаби.
3: Весна на

0: юмор Павлова.
1: Ну что ж, ребят, готовы к шутейкам? Я думаю, да. Так, ну, поехали. Он нас... Дорогая, точнее, две девушки встречаются. Он назвал меня единственной и неповторимой. Да-да, так и сказал. Дура ты редкостная. Андрей снял на видео день учителя и закончил школу с золотой медалью. Это в тему нашего. Первые 4 класса в школе — это соревнование между родителями, кто лучше рисует, лепит и клеит. Домашние задания нужны только для того, чтобы поссорить детей и родителей. Маша, 8 лет. Сегодня местами дождь. Ну а если не будет, значит, вы были не в тех местах. Самая суровая консьержка знает, кто жилец, а кто не жилец. Следующее, дальше. Научите меня галстук завязывать, пожалуйста, а то я уже 5 мужиков задушила. Мужчинам нужно быть очень осторожными, потому что в наше время не все, что накрашено, женщина. Ладно, едем дальше. Ну как, на собеседование сходил успешно? Да, степлер у них спер. Но наиболее неубедительное оправдание получается у человека, который ни в чем не виноват. Это то, что есть, то есть. Мам, у меня под кроватью кто-то есть. Дядя Сережа скоро уйдет, спи. Доктор, у меня сильно болят ухи. Не ухи, а уши. Вот-вот, особенно болит правое ушо. А вы смерти боитесь? Доктор, мне не нравится начало разговора. Последняя мысль в мышеловке. И главное, жрать-то не хотелось. Он мог рассказывать часами, что раньше он часами мог. Я подожди, еще немножко, я пока у меня хозяйки нету, я разошелся. Это секс по телефону, да? А почему шепотом? Внуки спят. Иван Алену не послушав, из грязной лужи похлебал. И ничего не изменилось, поскольку был уже козлом.

0: Ежик у нас замечтался, и мы, да, вот немножечко уже пошла заставочка. Мы все слушаем, что я еще, у меня микрофон не включен. Ладно, дочитываю ваше сообщение, ребят. Лучшее воспоминание из школы — это когда всем классом сбежали с последнего урока на речку и потом дружно получили выговор. Худшее — это контрольная по алгебре, где я понял, что знаю только свою фамилию. Васаби Шоу, привет. Привет вам. Так, вот, я напомню, что тема сегодняшнего нашего эфира — это школьные воспоминания, худшие и лучшие. Вот дальше. Мое лучшее школьное воспоминание — это первая дискотека и медляк под старый хит. Помните, еще был мистер Кредо «Сегодня в белом танцы кружимся». Да. А худшее — когда дневник случайно оказался у мамы раньше меня. Да, когда у мамы оказался дневник, у папы оказался в руках ремень. Так, доброе утро, Васаби. Лучшее в школе — это отмена уроков из-за мороза. Это был настоящий праздник для Казахстана. Худшее — выходить к доске, когда вообще не готов и надеяться на чудо. Так, вот еще одно сообщение. Так, лучшее воспоминание — как всем классом прятали учительский журнал перед контрольной. Худшее — когда все равно нашли, и контрольная была в двойном объеме. Так, и вот еще. А еще один из неприятных случаев, когда одноклассник толкнул одноклассницу возле дверей, она упала об косяк дверей и сломала дверь. В итоге пришли учителя, пришла вся школа, директор, и начали спрашивать, кто виноват, кто сделал. И мы всем классом, как партизаны, молчали, не хотели предавать наших одноклассников. Нам еще учителя давали время на обдумывание всей ситуации, чтобы кто-то признался. В итоге наш одноклассник сам признался, и его родители оплатили, восстановили дверь. Но самое прикольное то, что мы не предали нашего одноклассника. Пользуясь случаем, передаю привет Каказекской школе Айнуре Рамазановне. Ну, на этом, я думаю, друзья, давайте мы подведем итоги. Все-таки в школе это классное время. Давайте все-таки к нему относиться как-то бережно и ценить эти воспоминания. Всем прекрасного начала недели, всем замечательного понедельника и продуктивной же недели. С вами был Антон Павлов, Эльвира Азарова, Ержан Эфирбекович. До завтра. Пока-пока.
1: Весна. Утро.

0: Energy FM de Жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.
2: Коктем Energy Арганда.

0: Energy FM Дежарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить 2 диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.